прочу, помодись, балта швеса, опаскуй, ир балта тила, ир прешакис, грейтай шмекштелс, geriausi laikai, kai buvome dviese.

Просто вырвалась для дангуя линия пьеща. Пуну плещи автомобиля, танк ты и рвал, дай ей и сидеться.